Линда Адгарси из Гаршиасга. Линда Адгарси из Гаршиасга, Катян, didelės spūstys, dėkojame.